0: Как обычно.
1: You're listening to Super DJ Radio.
2: 2026. Július 24-25-26.
3: Ladies and gentlemen.